Подъезд стоят. Да-да. Вас на четвертый этаж на Тауэр Сан, на Тауэр